bukan gurih materitis. Namanya новая российская, на стуле тургиш. Все жира пуска, чика фарс, лебедка, сапира.

убила сестру, это четверо. Эко стоит темный свет, тьма окутала район. Белый балаклаве, в черной дудой куртке, толкаю свой звучок, я бушу в переулке.